са твои най-любши хити с Табо Вездан. При теби дома. На поти и на вдилу. Радио Рубин. Твой най-любим.